Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Голос твоего дома и твоей страны.
1: Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными. Казак

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а давай посадим зернышко пшеницы?
3: Давай, дочь. А что ты хочешь увидеть?
0: Ну, как оно будет прорастать?
3: Если зернышко будет прорастать в земле, этот процесс увидеть не получится. Но если просто опустить пшеницу в воду, то можно наблюдать, как сначала из зерна проклюнется росток. Если же оно лежит в земле, на него действуют вода, свет и температура. Зернышко начинает просыпаться и набухает. В какой-то момент росток пробивает кожуру семени и показывается наружу. Это будущий корешок пшеницы. Он начинает активно поглощать из земли различные вещества, которые нужны для роста.
0: А когда росток из земли вылезет?
3: Обычно после посева для этого пшеницы нужно 6-8 дней. Когда росток показывается над поверхностью, уже запускается процесс фотосинтеза, и пшеница начинает активно расти. Формируются стебли, а потом и колоски.
0: А почему из одного зернышка вырастает целый колос?
3: Даже не один. В современных сортах пшеницы обычно от 1 до 3 колосков. А колос — это соцветие, где из множества цветочков в итоге созревают зерна. Так, из одного зернышка, которое попало в землю, человек получает около 40 зерен.
0: Ничего себе! Так много!
3: Да, дочь. Именно поэтому пшеница — одно из самых важных растений для человека. Она дает хороший урожай, а из пшеничной муки пекут хлеб, булочки, печенье, пирожки, торты и много других вкусностей.
0: Да, только эту вкуснотищу я и ела. Не то, что ваши брокколи.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: бачили, що це?
1: Что в кубанских станицах называли полюгой? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Может быть, это какой-то музыкальный инструмент или какое-то полено.
3: Полегло что-то.
4: Полюга поле.
5: По-моему, это жженая степь какая-нибудь.
6: Полюга – это палка такая, крюка ходит вот с полюгой такой. Опора для хождения.
7: Какое страшное слово. Полюга. Полежит, может быть, что-то.
8: Полюга? Ну, мне кажется, полюгой называли пьющих мужчин.
1: На Кубани полюгой называли большую палку. Иногда в шутку так говорили о высоком и долговязом человеке. Вот то так.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: море лето. С Казак-ФМ.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак-ФМ.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Казак ФМ. Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при продаже квартиры могут доплатить риэлтору, чтобы тот сказал покупателю, что все соседи идеальные. Это наши соседи, укладывая детей спать, могут разбудить весь подъезд. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.
1: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
2: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.

0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Включай.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то вечером на диване муж и жена, радио слушают. Молчат что-то. Муж и говорит жене: «Слышь, ты чего это, обиделась, что ли?»
2: «Нет».
1: «Ты точно не обиделась?»
2: «Нет».
1: «А что ты не разговариваешь со мной?»
2: «Я занята».
1: «А чем ты занята?»
2: «Я продумываю план мести».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи. Вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Муж жене. И где ты была?
1: Где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
0: Целых 3 дня?
1: Да, мы вспоминали.
0: И что вы вспоминали?
1: Вспоминали, где я живу.
2: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы. 99,2 FM.

0: другое. А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем человеку читать?
3: О, Нина, это одно из важнейших умений человека. Всю важную информацию мы храним в письменном виде. От вывесок магазинов и маршрутов автобусов до серьезных научных трудов. И все их нужно уметь читать.
0: Названия магазинов и я уже умею читать. А зачем читать книги?
3: Ну как же, дочь, ты же любишь слушать, когда я читаю тебе книги?
0: Да, особенно сказки и всякие приключения.
3: Чтение книг — это очень увлекательно. Прежде всего потому, что развивает воображение. Именно поэтому родители начинают читать книги детям с самого раннего возраста. Когда мы читаем, то оказываемся в мире, который создал автор, и наше воображение рисует его по описанию в тексте. Так развивается образное мышление. Оно очень поможет в жизни, ведь многие профессии, особенно творческие, требуют нестандартного подхода.
0: А еще мне нравятся книги про древний мир.
3: И это тоже здорово. Книги могут рассказать о прошлом и настоящем, об истории других стран и культуре разных народов. В общем, читать стоит, чтобы узнать много интересного об окружающем мире. А еще чтение книг повышает грамотность.
0: Это как?
3: Во время чтения включается зрительная память. Мы запоминаем, как выглядят слова, а потом по инерции пишем их правильно. Кроме того, в книгах много слов и оборотов речи, которые редко звучат в нашем общении. И чем больше их будет в речи человека, тем понятнее он будет выражать свои мысли. Знаешь, как мы с мамой радуемся, когда ты к месту употребляешь какие-то редкие словечки, которые мы с тобой прочитали в книжке?
0: Это потому что я стремительно учусь, папочка.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Прораб и его помощник стоят возле объекта. Разглядывают его, значит, ну, скажем так, довольно скептически. И помощник прораба спрашивает: слушай, Петрович, а вот шо будет, если мы его в срок не сдадим, а? На шо прораб отвечает: ну, шо будет. У кинологов это называется вязка.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак-ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: на Казак-ФМ.
1: Здравствуйте. На радио Казак-ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». Меня зовут Виктория Никитюк. Добрый день. Напомню, по субботам и воскресеньям мы читаем только письма, которые заранее прилетают к нам на радиостанцию по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Радио Казак-ФМ, программа «Варенички по вашим письмам». С письма поздравления с 20-летием совместной жизни с фарфоровой свадьбы для детей Илющенко Татьяны Сергеевны и Анатолия Александровича начнем эту программу. Дорогая чита Илющенко, вас с любовью поздравляют родители и все родные из Среднего Чилбаса и города Краснодара. Дорогие наши дети, сегодня у вас особенный день. 20 лет вы шли рука об руку, поддерживая друг друга в радости и горести. И сегодня вы можете гордиться своей крепкой, дружной семьей. Вы доказали, что любовь, верность и уважение друг к другу могут преодолеть любые трудности. Желаем вам, чтобы ваша жизнь вместе была наполнена счастьем, гармонией и взаимопониманием. Пусть каждый день будет светлым и радостным. А дом всегда будет полон смеха, тепла и уюта. Пусть ваши сердца продолжают биться в унисон. И любовь с каждым годом становится только крепче. Берегите друг друга, поддерживайте и вдохновляйте друг друга на новые свершения. Счастья вам, дорогие наши дети. Мы гордимся вами и вашей семьей. Горько. Татьяна Сергеевна, Анатолий Александрович, от всех родных и близких, от всех тех, кто любит вас и желает вам счастья, эта песня –

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Это следующее письмо программы. Сегодня очередную годовщину свадьбы, бирюзовую, отмечают наши дети. Оксана и Владимир Кучер из станицы Павловская. Дорогие наши, от всего сердца поздравляем вас с 18-летием вашей совместной жизни. 18 лет вы шли рука об руку, поддерживая друг друга в радости и горести. И сегодня отмечаете важный день для вашей семьи. Пусть все те годы, которые вы провели вместе, останутся в вашей памяти светлыми и радостными моментами. Вы стали примером настоящей любви и верности для всех нас. Желаем крепкого здоровья, благополучия и гармонии в вашем доме. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, и все мечты и планы пусть сбываются. Берегите друг друга, любите и будьте счастливы. Горько вам с любовью и гордостью сегодня кричат ваши родные и все многочисленные родственники из Павловской, Краснодара, хутора Среднего и Азова.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Рева Любовь Ивановна из станицы Старонижестеблиевская сегодня поздравляет с юбилейным днем рождения Александра Михайловича Шаповалова из Геогинской. Поздравляю с замечательным юбилеем, 60-летием. Это возраст мудрости, опыта и новых свершений. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, здоровьем, благополучием. Ты прошел долгий и насыщенный путь, оставив за собой множество достижений и ярких моментов. Пусть впереди тебя ждут новые горизонты, интересные встречи и радостные события. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, успехов в делах и гармонии в душе. Пусть все твои мечты сбываются, и жизнь дарит только положительные эмоции и приятные сюрпризы. С днем рождения!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: С 80-летием в этом письме поздравляют тетю Наталью Трофимовну Сломову из станицы Кавказская. От племянницы Лидии и всей ее семьи Фандеевых. Это поздравление для вас, Наталья Трофимовна. В эти 80 лет тебе пожелаем счастья много, эмоций, радостных букет. Здоровья крепкого, стального. Пусть будут рядышком всегда родные, дорогие люди. Осуществится пусть мечта. Пусть все, что хочешь, в жизни будет. Дорогая Наталья Трофимовна, радио Казак ФМ присоединяется к поздравлениям от вашей Лидии и ваших родных. Будьте здоровы, мирного неба над головой и хорошего настроения всегда.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: От всех родных и близких сегодня в программе звучат поздравления для именинников. Для дорогой тети Надежды Трофимовны Тарасенко поздравления с 86-летием. Для брата Александра Николаевича Прохоренко с 65-летием. Все-все родные и близкие желают вам в первую очередь отличного настроения и крепчайшего здоровья. Пусть все дела ладятся. Удача, везение и успех никогда не покидают вас. С днем рождения!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Привет от Ириши из Москвы для всех слушателей и всей команды радио Казак ФМ. Желаю вам хорошего дня. Я хочу услышать песню в исполнении ансамбля «Креница» «Ехали казаки над Кубани рекой». Ириша, по вашей просьбе.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Виктора Ивановича Андриенко из станицы Новомышастовская в этом письме приветствуют жена Люба, дочь Лена и от всей семьи поздравления, Виктор Иванович, для вас. С днем рождения, дорогой! Будь всегда таким же отзывчивым, добрым, мудрым. Мы очень гордимся тобой. Здоровья тебе на долгий твой век. Любимый ты наш, дорогой человек. Пламенный привет тебе от сестренки Таи.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Поздравление звучит для вас, Татьяна Ковалева из города Ессентуки. Вас поздравляют мама, тетя Элла, родители и бабушка Тая. С юбилеем, Танечка! Будь здоровой и красивой. Все года будь ты счастливой. Пусть все ладится всегда. И желания твои исполняются. Танюшечка, дорогая наша, мы желаем тебе только счастья, мирного неба над головой и успехов во всем и всегда. С днем рождения!

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Большой привет летит волонтерской группе «Елизаветинская за наших». Участникам рабочей группы «Пчелка» наши объятия. Вы самые лучшие. Наталья Ильенко пишет: «Все мы сможем много и еще чуть-чуть». Наталья, а давайте в лице групп «За наших» и «Пчелка» передадим всем волонтерам огромный привет и пожелаем успехов, счастья, а главное, крепкого здоровья. И пусть вас с любовью всегда ждут дома.

0: на Казак ФМ.
1: Поздравление звучит для папы Велена Борисовича Хачияна с праздником. С днем рождения вас! Желаю здоровья, счастья и благополучия. А еще удачи во всем. От его семьи Лены Долговой, Максима Хачиян и Владислава. С твоим днем, дорогой папа! Мы очень любим тебя. Друзья, на этом все. Все ваши письма зачитаны. Услышимся этим вечером в 18 часов. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь. Потому что это важно. До встречи. С вами была ваша Виктория Никитюк.

0: молодцы. 106.8 FM в Кучевской. Уключай.
1: Опустилась на цветы.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Исламей – адыгский народный танец. Его еще называют «танцем влюбленных сердец». Легенда гласит, в ауле жил пастух Ислам. Он влюбился в прекрасную девушку, но не знал, как признаться ей в этом. Подсказали решение орел и орлица. Птицы плавно кружили в небе. То отдалялись, словно любуясь друг другом, то сближались. Их полет вдохновил Ислама. На торжестве юноша пригласил свою возлюбленную на танец и, подражая орлам, повел ее по кругу. Девушка отвечала Исламу взаимностью. Так молодые люди признались друг другу в любви через танец. И сегодня он полон скрытой страсти. Юноша стремительно и радостно несется по кругу. Его движения то строгие, то замысловатые. Девушка, наоборот, сдержана, грациозна, горделива, но в то же время взволнована и счастлива. Отбивают такт гармонь и трещотка, кружатся молодые, поет душа адыгского народа.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идут два соседа по станице, а навстречу им красивая такая девушка. Поравнявшись с ними, она улыбается, и тут один другому говорит: «О, видал, Мишань? А, это она мне улыбнулась. А кому же еще? Я, когда тебя в первый раз увидел, вообще неделю ржал».
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Соседи. Даешь — не упрекай. Упрекаешь — не давай. Так говорят монголы. По соседству с нами на Кубани живут всего 34 монгола. А вот в России их около 3000. Вопрос о происхождении монголов до сих пор недостаточно выяснен. Их считают древнейшим населением Центральной Азии и полагают, что гунны, упоминаемые за 3 века до нашей эры, были именно монголами, а точнее их прямыми потомками. На протяжении веков менялись названия племен, населявших монгольскую возвышенность, но этническая суть народов, ее населявших, от этого кардинально не изменялась. Как не изменялась и национальная монгольская кухня. До сих пор еще в монгольских городах можно увидеть на балконах полоски сушеного мяса – борц. Такова сила традиций. Основная еда монголов – это мясо и молоко. Точнее, все, что можно из него приготовить. Одно из самых популярных блюд – буузы или позы. Они похожи на манты, но те готовят с разными начинками, а буузы – только с мясом. К мантам подают сметанный соус, а буузы едят с горчицей или соевым соусом. А чаще всего их просто запивают чаем. И толщина теста у них побольше, чем у мантов. В прежние времена никакого перца и специй в буузы не добавляли. Не добавляли в фарш чеснок, как это делают русские. И, конечно же, ничем не посыпали готовое блюдо. Они даже не клали яйцо в тесто. Хотя сейчас это делается для того, чтобы тесто стало более плотным и не рвалось при варке. Вот вам почти оригинальный рецепт. Из воды, яйца, соли и муки замесим плотное, но эластичное тесто. Завернем его в пленку и оставим ждать своего часа. Нарезаем репчатый лук. Жирную говядину режем мелко ножом или пропускаем через крупную мясорубку. Соединяем мясо и лук. Хорошо солим, добавляем немного холодной воды и масла. Мешать фарш нужно до тех пор, пока он не станет однородным, а жидкость и масло полностью не впитаются. Тесто делим на 2 части. Из одной скатываем колбаску и нарезаем ее на одинаковые кусочки примерно по 3 сантиметра шириной. Каждый кусочек расплющиваем в лепешку и быстро раскатываем скалкой. Кому-то удобнее раскатывать весь пласт теста и вырезать круги. Главное – раскатывать так, чтобы середина была потолще, а краешки потоньше. Выложить мясной фарш на середину лепешки и завернуть по кругу, делая тонкие защипы, как плиссе. В центре должна получиться дырочка. Считается, что чем больше защипов получится, в идеале 33, тем более умелая хозяйка. Чтобы защипнуть края теста в центре, не нужно вынимать большой палец и передвигать его. Запомните, двигается вокруг своей оси только бууз, а вся пятерня делает мелкие защипы против часовой стрелки. Да, для такой лепки нужен навык, но он приходит с опытом. Донышко каждой буузы макнуть в растительное масло и выложить на ярус мантышницы или буузницы. Варить около получаса, пока они не увеличатся в размере, напитавшись своим же бульоном. Подавать буузы нужно сразу же. И есть, конечно же, руками, надкусывая снизу и сразу выпивая весь бульон.
1: Добрые соседи!

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ва-ва-ва!

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Аля, здорово.
2: Привет.
1: А что такое? Что-то у тебя с лицом не так.
2: Ой, на рыбалке же вчера была с мужем.
1: Да ладно? И что, поймала что-нибудь?
2: Ага. На спиннинг мужа наступила, такого леща поймала.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Zack FM. Zack FM.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

0: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки.

0: Ginger.
1: На Казак FM анекдот от Трегубыча.
2: А задумывались ли вы, мужики, что цветы – это не самый практичный подарок на 8 марта? Ну, постоят пару дней, и чё? И в мусорку. Совсем другое дело – свиная голова. Это тебе и суп, и холодец, и, наконец, просто красиво.
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: добрые соседи.
1: Как крикнешь, так и эхо отзовется. Так говорят манси, наши соседи. Их родина – Сибирь. Но даже там о них мало кто знает. Ведь в России их всего чуть более 12 тысяч. А уж на Кубани представители этого народа – всего 20. Но кто-то из них вполне может жить с вами на одной улице. Так что неплохо было бы знать, что это за люди. Манси – ближайшие родственники хантов и венгров. В их родственных связях трудно разобраться, но то, что они существуют – это 100%. В древности манси считали, что мир делится на три части – верхний, средний и нижний. А вот версий о его происхождении было две. Согласно одной, землю со дна океана достала Гагара по имени Лули. По другой версии, землю со дна достал сам Кулятыр – злой дух, который заведует подземным миром. Сегодня манси об этом почти не помнят, потому что с появлением русских на Урале почти все они стали православными христианами. А вот чего манси не забыли до наших дней – это бережного отношения к природе. Они в большинстве своем оленеводы, охотники и рыболовы, и ни за что не станут попусту тратить природные дары. Если охотиться, только для пропитания, а не для забавы. Их учат этому с раннего детства. Все национальные праздники так или иначе связаны с миром животных. Например, у манси считается, что лето приносит на хвосте трясогузка. Ее считают вестником красной весны и большого света, белых ночей, то есть лета. В честь этой маленькой птички устраивается большой праздник. По поверьям манси, трясогузка прилетала и своим хвостиком разбивала лед на реке, таким образом изгоняя весну. Почитали манси и медведя. Ему в прошлом приписывали способность охранять членов семьи от болезней, разрешать возникающие между людьми споры, подгонять лося к самострелу охотника. Образ медведя выступал в роли судьи и поборника справедливости. На медвежьей лапе клялись, почти как на современной конституции, когда хотели доказать, что говорят правду. А если нет, то пусть медведь откусит руку. Вообще, медведя они считали почти что человеком, только большим и лесным. А еще точнее, сверхчеловеком, младшим сыном бога Торума, которого за непослушание спустили с небес на землю. О медведе, а еще о лосе говорить плохо было категорически запрещено. Большим почитанием у манси пользовалась и лягушка. Ее называли «между кочек живущая женщина». Поговаривали, что она может дарить семейное счастье, определять количество детей, облегчать роды и помочь девушке выбрать хорошего мужа, а парню присушить понравившуюся девушку. Нет-нет, есть и пить лягушку необходимости не было. Чтобы приворот совершился, молодой мужчина пришивал косточку лягушки к рукаву своей одежды и при первом удобном случае как бы нечаянно прикасался рукавом к своей избраннице. Хоп, и готово.
0: Добрые соседи!
2: Эх, хорошо с Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Рузанчик, а я решил в такси устроиться.
1: Ну, а как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает. Ты мои анекдоты уже все знаешь. А у пассажиров вариантов нет. Будут слушать. Завтра выхожу.

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка! Мужики, живите!
1: Шутки!

ветра. Гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод. Он дворцам своим корень.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, давай поймаем ящерицу.
3: Нина, зачем? Что ты с ней хочешь сделать?
0: Посмотреть, как у нее отпадает хвост.
3: Если ты ее просто поймаешь, то хвост у нее вряд ли отпадет. Ящерицы его не отбрасывают без особой надобности.
0: А когда они его отбрасывают?
3: Только в момент смертельной опасности, когда нет другой возможности спасти свою жизнь. Дело в том, что в хвосте у ящерицы расположены специальные позвонки. Испуганное животное резко сокращает мышцы хвоста, и эти позвонки легко разрываются. Это такой отвлекающий маневр. Отпавший хвост продолжает шевелиться и судорожно сокращаться. Все внимание врага переключается на него, а юркая ящерка успевает убежать, правда, уже без хвоста.
0: А новый у нее вырастет?
3: Отрастет, но он будет гораздо хуже и короче, чем первый. В нем уже не будет позвонков, а только хрящ, на который нарастет кожа. И этот хвост будет не такой подвижный, как старый. Чтобы вырастить новый хвост, ящерице нужно потратить много сил и полезных веществ из своего организма. Поэтому для нее это большой стресс. Она будет чувствовать себя не очень комфортно и может стать легкой добычей для хищника, потому что не сможет быстро убежать. Ведь именно хвост делает ее гибкой и юркой.
0: А два хвоста может у нее вырасти?
3: Бывают и такие случаи, когда старый хвост отпал не до конца, а новый вырос. Тогда получается ящерица с двумя хвостами.
0: Везет им! А у людей хвост отпал еще в древности.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А вот эта ситуация, знаете, когда муж пьяный домой приходит вечером, прям, ну, такой, ну, сильно такой хорошенький. А жена ему говорит с порога: ай, ай, поглядите на него, напился опять, да? А что за повод-то сегодня у нас был? Сегодня-то какой повод был? А муж отвечает: так это, сегодня же этот, я день железнодорожника отмечал.
2: Так подожди, ты же никакого отношения к железной дороге не имеешь, а?
1: Как это не имею? Возмущается муж. А фамилия у меня какая? Правильно, Шлагбаум, значит, имею право.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут посмотреть 700 серий турецкого сериала и после этого сказать: «Да ну, вообще неинтересно». Это наши соседи могут целый год ждать отпуска, а на второй день уже хотеть обратно на работу. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты зачем моего сына научил ругаться?
1: Петрович, я не учил. Просто во дворе с машиной возился, он спросил, что я чиню. Ну и я объяснил, как смог.
0: Ну да, там по-другому не объяснишь, согласен.
1: Ну вот.

0: ZAKFM.
1: Добрый вечер. На радио КазакФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии я, Виктория Никитюк. Здравствуйте. Напомню, что во время субботних и воскресных программ вы не пытаетесь дозвониться в студию и не отправляете ваших электронных сообщений. Программы на субботу и воскресенье готовятся заранее. Мы ждем ваших писем по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Кроме того, вы можете написать ваше письмо в электронном виде и отправить на наш электронный адрес вареник@kazak.fm, либо на наш МАКС 8-928-401-2020. В электронном виде ваши послания, заявки на предстоящие выходные принимаются только по понедельникам с 13 до 15 часов. Позднее не отправляйте. Завтра свой личный праздник отметит добрый и улыбчивый Александр Михайлович Шаповалов из станицы Геогинская. Читаю я первое письмо нашей программы. А сегодня мы от души поздравляем его на любимой волне КазакФМ с наступающим. Желаем имениннику везения, здоровья и силы, чтоб этих даров лет на сотню хватило. А если по счастью, то хватит на 200. То мы бы хотели прожить с вами вместе. Попутчиком в жизни удачи пусть будет, а также улыбки и славные люди. Привет вашей несравненной Валентине Степановне. Пусть Бог хранит вашу семью. Благодати вам. Ваши друзья из хутора «Труд». Поздравление в нашей программе с юбилеем звучит для вас, Надежда Олейникова из станицы Ловлинская. Дорогая наша и любимая, ну вот и пришел твой юбилей. С ним поздравляем от души. Ты не считай свои года, хоть время бешено спешит. Знай, лучшее все впереди. Пусть будет твой дальнейший путь наполнен счастьем и теплом, чтоб грудью полную вздохнуть. Пусть солнце, смелый огонек, тебе сегодня подмигнет. Улыбка пусть не сходит с губ, тебе хандрить пусть не дает. Желаем значимых побед, любви большой, чудес, добра. И чтобы каждый новый день был точно лучше, чем вчера. Твоя семья. С любовью.

0: на Казак ФМ.
1: Супруги Новиковы сегодня отправляют всем тем, кто любит друг друга и дорожит своей семейной жизнью, эту песню. В эфире ансамбль «Забава». «Деревенька».

0: Шутки на Казак ФМ.
1: С наступающим днем рождения поздравляют Александра Михайловича Шаповалова, это Виталий и Людмила из Абинска. Мы желаем, чтобы вас окружали только верные люди, и каждый новый опыт приносил радость и открывал новые горизонты. Пусть здоровье крепнет с каждым днем. Успех сопутствует во всех ваших делах. Домашний очаг всегда будет местом уюта, тепла и любви. Пусть сбудутся все ваши мечты, и пусть жизненная дорога всегда ведет только к лучшему. Александр Михайлович, от любимой радиостанции вам привет. И наши от коллектива вам сердечное поздравление.

0: Ники на Казак ФМ.
1: От сыновей Ивана и Владимира Таисии Ивановне Шаповаловой из станицы Новомышастовская летит привет. Дорогая наша мамочка, мы хотим пожелать тебе счастья и крепкого здоровья. Пусть терпение, внимание и забота никогда не покидают тебя. Ты без этого просто не можешь, а мы очень любим тебя. И сегодня в программе «Варенички по вашим письмам» звучит от нас, от сыновей и наших семей, эта песня для тебя, наша дорогая

0: Дудьки на Казак-ФМ.
1: Любимого мужа Александра в нашей программе поздравляет с днем рождения супруга, как она подписалась, «Твоя Степановна». С юбилеем, дорогой! Ты достойный и еще очень молодой. Я сердечно от всей души поздравляю тебя, родной, с личным праздником. Крепкого здоровья, светлых дней в жизни, мирного неба. Чтобы елось и пилось, и хотелось, и моглось. А я благодарю Бога, что ты у меня есть, и у нас все хорошо. Любви желаю, много счастья. Пусть обойдет тебя ненастье и освещает путь всегда солнце и твоя звезда. Храни тебя, Господь. Обнимаю и люблю.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Дорогую и любимую жену и мамочку вас, Лидия Тимофеевна Скоморохова, с 73-летием поздравляют в этом письме и шлют вам свой музыкальный подарок муж Александр Павлович и ваша дочь Юля. Имениннице от души желают здоровья, счастья, спокойной и долгой жизни. Лидия Тимофеевна, поздравляем!
2: Сколько раз ошибалась по жизни, я ломала крылья свои.

0: вновь поднимал.
1: Вареники! Вареники! На Казак ФМ.
2: Максим поздравляет крестную маму с днем рождения и пишет: Анжелика Николаевна Лукьянова, учитель начальных классов школы номер 1. Мы поздравляем ее. Она очень любит слушать радио «Казак ФМ». И даже сейчас, уверен, она слушает варенички по вашим письмам. Я хочу попросить вас поздравить Анжелику Николаевну с днем рождения. Максим, с удовольствием. Мы живем в Краснодарском крае, в станице Отрадное. Пусть для Анжелики Николаевны прозвучит песня «Зеленоглазое такси». Крепкого здоровья, терпения, внимания и заботы, любви вам. Пусть все, кто будет рядом, будут счастливы, здоровы и успешны.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Поздравление звучит для родителей Елены и Андрея Григорьевых с 34-й годовщиной свадьбы. С любовью, мама Зоя, брат Михаил, а также дети Есвул и Розен. Вас, поздравляя, Елена и Андрей, желают вам долгих и счастливых лет. Не унывать и уметь находить в каждом моменте минуту для любви и радости. Программа «Варенички по вашим письмам» поздравляет вас, Елена и Андрей. Мы желаем вам счастья и горько.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Милену Евгеньевну Егоренко из «Горячего ключа» я приглашаю к радиоприемнику принимать поздравления с 35-летним юбилеем. С днем рождения, Милена, вас поздравляет подруга Алла Сергеевна и желает быть самой счастливой, самой красивой и самой любимой будь. Милеша, оставь позади все неудачи, страхи и разочарования. Верь в себя. Верь, что все лучшее в твоей судьбе впереди. Надейся и встречай новые счастливые годы своей жизни.

0: Лазарики на Казак ФМ.
1: Семья Маланниковых из Лазаревского приветствует гостей своей гостиницы и благодарит за ежегодное доверие их сервису. Татьяна пишет: «Мы с Сергеем и Анной ежеминутно благодарим вас, наши друзья, наши гости, и желаем счастья. Спасибо вам за ваше большое доверие, за аккуратность и добрую, задорную атмосферу в нашей гостинице. Это заслуга только ваша. Ждем вас у нас вновь и вновь. С большим уважением и любовью». Помню, тогда, когда радио «Казак ФМ» начало свою работу, очень часто в летний период приходили письма, в которых отдыхающие на нашей родной Кубани, на Азовском и Черном морях писали тем, кто их принимал, гостиницам, хозяюшкам свои благодарные письма. Очень помню этот период. И практически каждую неделю по 2-3 письма в программе были именно от постояльцев, которые впервые или уже не раз отдыхали на Кубани. Это было очень приятно, и вновь эта традиция проявляется в вареничках по вашим письмам. На этом все. Наша программа подошла к завершению. Меня зовут Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю и жду наших свиданий на радио «Казак ФМ». До встречи! Ветер

0: 108 FM у Красной Поляне. Включай!
1: Зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: Рене – это Адыгская национальная гармонь. Место ее происхождения – город Вятка. Имя мастера – Федор Столбов. Каким образом в конце 19 века его гармонь попала к адыгам, история умалчивает. Но очень она полюбилась местным музыкантам. И поехали они в Вятку к мастеру просить сделать инструмент под них. Хотелось, чтобы гармоника была полегче, ведь адыгские музыканты играют по 3-4 часа подряд. Играют стоя. Разве в этих условиях выдержишь тяжелый инструмент? И если на тальянках было 12 клавиш, то музыкантам хотелось иметь все 16. В этом случае мелодия звучала полнее и ярче. Регистры адыгам были не нужны, но регистровые кнопочки нравились. Они украшали инструмент. Так зародился тип адыгской национальной гармоники, которую в народе стали называть пшене. Дело Федора продолжали его сыновья. Инструменты посылались и по почте, и с посыльными. Но чаще адыги приезжали в Вятку. Расстояние не страшило. Ради пшене хоть на край света. Сейчас играть на гармонии обучают в музыкальных школах и училищах. Но еще несколько десятилетий назад пшене осваивали самостоятельно. Перенимали опыт у старших, воспроизводили мелодии, заучивая на слух. Сегодня без этого инструмента невозможно представить праздники в Адыгее. Пшене — это радость и веселье, танцы и свадьбы. Это душа адыгского народа.
1: Море лета. Сказать.

0: Здравствуйте, земляки!
1: Мы ансамбль «Креница».
0: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем!

удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена пеленает своего маленького ребеночка и приговаривает:
2: «Ах, везет тебе. Проснулся, поел, поигрался немножко и спать. Потом опять проснулся, поел, поигрался немножко и снова спать».
1: В этот момент муж из туалета орет: «Я имею на это право, у меня единственный законный выходной».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Сказка «Воротничок», Ганс Христиан Андерсен. Жил да был щеголь. У него только и было за душой, что сапожная подставка, гребенка, да еще и чудеснейший щегольской воротничок. Вот о воротничке-то и пойдет речь. Воротничок уже довольно пожил на свете и стал подумывать о женитьбе. Случилось ему раз попасть в стирку вместе с чулочной подвязкой.
2: «Ах, что за грация, что за нежность и миловидность!»
1: — сказал воротничок.
2: «Никогда не видел ничего подобного. Позвольте узнать ваше имя».
1: Но подвязка была очень застенчива. Вопрос показался ей нескромным, и она молчала.
2: «Вы, вероятно, завязка»,
1: — продолжил воротничок.
2: «Вроде тесемки, которая стягивает платье на талии». «Да-да-да, я вижу, милая барышня, что вы служите и для красы, и для пользы».
3: «Пожалуйста, не заводите со мной разговоров»,
1: — отвечала подвязка.
3: «Я, кажется, не подавала вам никакого повода».
2: «Ваша красота — достаточный повод».
3: «Ах, сделайте одолжение, держитесь подальше. Вы на вид настоящий мужчина»,
1: — вскричала подвязка.
2: «Как же, я ведь щеголь. У меня есть сапожная подставка и гребенка»,
1: — сказал воротничок. И совсем неправда. Вещи эти принадлежали не ему, а его господину. Воротничок просто хвастался.
3: «Подальше, подальше. Я не привыкла к такому обращению».
2: «Недотрога!»
1: Тут его взяли из корыта, выстирали, накрахмалили, высушили на солнце и положили на гладильную доску. Появился горячий утюг.
2: «Сударыня!»
1: — сказал воротничок утюжной плитки.
2: «Прелестная вдовушка! Я пылаю! Со мной происходит какое-то превращение! Я сгораю! Вы прожигаете меня насквозь! Ух! Вашу руку и сердце!»
3: «Эх, ты рвай!»
1: — сказала утюжная плитка и гордо проехалась по воротничку. Она воображала себя локомотивом, который тащит за собой по рельсам вагоны.
3: «Рвай!»
1: — повторила она. Воротничок немножко пообтрепался по краям. Тут явились ножницы, подровнять их.
2: «О, вы, должно быть, первая танцовщица! Вы так чудесно вытягиваете ножки! Ничего подобного не видывал! Кто из людей может сравниться с вами? Вы бесподобны!»
4: «Знаем!»
1: — сказали ножницы.
2: «Вы достойны быть графиней! Правда, я владею только бариным щеголем, сапожной подставкой и гребенкой. Ох, будь у меня графство!»
4: «Он сватается!»
1: — скричали ножницы и, сердясь с размаху, так резанули воротничок, что совершенно искалечили его. Пришлось его бросить.
2: «Остается присвататься к гребенке»,
1: — сказал воротничок.
2: «Удивительно, как сохранились ваши зубки, барышня! Вы никогда не задумывались о замужестве?»
3: «Как же, я уже невеста. Выхожу за сапожную подставку».
2: «Невеста?»
1: — воскликнул воротничок. Теперь ему не за кого было свататься, и он стал презирать всякое сватовство. Время шло, и воротничок попал, наконец, с прочим тряпьем на бумажную фабрику. Тут собралось большое тряпичное общество. Тонкие тряпки держались, как и подобает, подальше от грубых. У каждой нашлось о чем порассказать. У воротничка, конечно, больше всех. Он был страшный хвостун.
2: У меня была пропасть невест. Так и бегали за мной. Еще бы, подкрахмаленный, я выглядел таким франтом. У меня даже были собственная сапожная подставка и гребенка, хотя я никогда ими не пользовался. Вы посмотрели бы вы на меня, когда я лежал, бывало, на боку. Никогда не забыть мне моей первой невесты, завязки. Она была такая тонкая, нежная, мягкая. Она бросилась из-за меня в лохань. Была тоже одна вдовушка. Она дошла просто до белого коленя. Но я оставил ее, и она почернела с горя. Еще была первая танцовщица. Это она ранила меня. Видите, бедовая была. А моя собственная гребенка тоже любила меня до того, что порастеряла от тоски все свои зубы. Бедняжка. Вообще, немало у меня было разных приключений, но больше всего мне жаль подвязку, то бишь завязку, которая бросилась из-за меня в лохань. Да, много у меня кое-чего на совести. Пора мне стать белою бумагой.
1: Желание его сбылось. Все тряпье стало белою бумагой, а воротничок как раз вот этим самым листом, на котором напечатана его история. Так он был наказан за свое хвостовство. И нам тоже не мешает быть осторожней. Как знать, может быть, и нам в конце концов придется попасть в тряпье. Достать белую бумагой, на которой напечатают нашу собственную историю. Вот ты пойдешь разносить по белу свету всю подноготную о самом себе. Вот и сказки конец. Спокойной ночи, добрых вам снов.

тобой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: станции. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?»
1: «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит».
0: «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Купил муж новый телевизор, притащил домой, а жена ему говорит:
2: ой, а чего это тут на коробке нарисован бокал?
3: А это, дорогая, значит, что покупку необходимо обмыть. Ну не поспоришь и не поспоришь.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: море, лето. С Казак-ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Эх, хорошо! С «Казак ФМ».

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак FM».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше